0: Die beste Musik. Radio Regenbogen. Auch für Ludwigsburg, Leimen und Ludwigshafen.
1: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».